0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Проверил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.
3: Только не звони, не пиши, не отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало
1: выведи. СВХ+.
4: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
5: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: СВХ
1: плюс. Мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лиго чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе. На плюсе.

0: pur кайф.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио, которая...

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь к
0: феникам. СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: СВХ+. Да.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Έβλεψε. Только хиты.
1: Играй, выиграй. Правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

баланс равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сестрица.
2: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки!
3: Лига!
4: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

Правительство Х+. Радио, которое тебя понимает. Дайте сигнал. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Weekend Lab'si. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюс.
2: Лето на плюс.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВ.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: ВХ+.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

вокруг на радио, которое рядом. СВХ+.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Riffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes-Riffs.lv.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24
4: ЛВ. Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билежу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
5: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение.
3: СВХ Плюс.
2: Не

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето.

0: предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сопнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на работу в 9, зачем тебя я заводил?
4: СВХ+.

0: отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Ае, все великие люди бывали на дне. Ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
5: SVH+. Ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Прошу тебя, не надо делать больнее мне. Поверь мне, не надо больнее мне.
4: СВХ+.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полиди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5-9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
6: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
7: СВХ+.
8: Ты

музыка для всех. Только хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Gatav patrivalsā! Vrūvājsā! Kašai! Žgī! Ešķo gromčē! Ešķo vaišņē! Ešķo energišņē! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю.
3: СВХ+.
4: Если отдыхать, знаешь, что мы...

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Телефон.
1: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
2: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
1: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Zekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Zekava. Visu vai neko.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Stop! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я не хочу, чтобы было больно.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
1: СВХ Плюс.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
2: СВХ плюс.
4: Я смотрю на тебя.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Мало мне, я бы хотела побольше.
0: СВХ Плюс.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига
0: чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: taisīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģuciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни, я обернусь к феникам.
5: СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: breath.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии Радио С.

0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы тебе...

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы.
3: СВХ+.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки!
2: Лига!
3: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: Найдет тебе черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей.
5: СВХ+.

0: Доброе для всех.
1: Добрые глаза. Часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gimnasrifs.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksima.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лежу сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.

Müzik Edlepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Мой сумасшедший коктейль. Мы это пара у пара, и нам все по барабану.
3: СВХ Плюс.

0: Вообще для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лигу
0: чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+. Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Молодец, заново. Ты такой странный, малолез. Знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
3: СВХ+.

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

НВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.
5: Я смотрю на мир, и пускай будет больно. Лишь бы тебе
6: СВХ плюс.

Музыка для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига! Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Лига! Лига!

0: Рока для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Кола-кола-бургер нам с тобой поможет. Можно даже пиццу похудеть, боже.
0: СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Так красивые слова, замысла.
3: СВХ+.

рядом. СВХ плюс.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио С.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Наше счастье зыбко, стоит оглянуться, больше не вернуться.
3: СВХ+.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Все великие люди бывали на дне. Ае, ае.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Саула. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлиса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Riffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes-Riffs.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
3: Lidl стоит того.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мои бьются без конца. Ах, как иногда мне жаль, что на мне нет кольца, вот такого венца.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Лига!

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

ВК+.

0: ВХ+.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лиго чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВ.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
10: СВХ плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВ.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

шанса равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: радио, которое рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.

Встреча для всех. Только хиты.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ+.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Я не могу с тобой проститься. Мне эта музыка нужна.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не сопнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отрезал.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно.

0: ХХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

стопроцентные хиты. Музыка для всех.

Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: радио, которое рядом. Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь. СВХ плюс.
1: В этот летний

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

ФХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

έβλεψη. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг

0: breath.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: ЖКХ Плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: бронеты. Только твоя музыка.

0: с ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.